0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сычиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников в Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
3: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
2: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
3: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автоматизации автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
4: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
2: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
3: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
2: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
3: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
5: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
2: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем словацкого национального восстания.
3: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу, Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
2: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
3: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
6: Ано, была то нескудочная скусенность, а зажиток.
2: Да, это был невероятный опыт и захватывающие ощущения. Я очень ценил это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
3: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
2: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
3: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
2: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
3: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
7: Не вагайте, придайтеся до озброенных сил, альбо до народных оборонных сил.
2: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
3: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
2: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
1: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
8: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
9: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывают, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые. Человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
10: Словак.
9: Да. С российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
10: Какие главные разделы?
9: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маньяк. Тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то 1,5 года назад, может быть, 2, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка, человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которого там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
10: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому, ко всему, я не представляю. Я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
9: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже 10 лет, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, но вот смысл жизни вот этот.
10: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему
8: кому-то совершенно все равно, махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается.
9: Может быть, потому что этих людей, у них у самих, их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, ну, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете, а вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма, патологоанатом или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, уже это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, как, какие вот люди. Поэтому я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
8: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
9: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, пока показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев, освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботятся об этих могилках, то есть сохраняют эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
9: Да, в Словакии это определенно так.

вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.